Бархопка фомель и мефта кафья, Бора пикрисе перед мэни, кем я си.